0: все гибнет, все барович кэш, твой стул слэш. Чиха вода, все гирве, чиха вода, вре. Все гибнет, все барович кэш, твой стул слэш.
1: СК2, Штетин.